0: Канал 77. Само хитови.
1: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».